0: ноги, не смотрю себе под ноги.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein.

я не пойду в рок-клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закроют? Давно. Еще третьего дня мы забрели туда с басистом кино. Дневной партии не спал. Он открывает тем, кто с дороги.

слом. У меня нет крыши, я бесполый с разбитым стеклом. Меня как

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым

0: Суши Шок. Радио Шок.
1: В этой чаше чистейшей плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд.

a burning thing, and it makes fiery rain. Down my wild desire,

0: Шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру.
1: Снег сможет меня согреть. Ты помоги ему.

0: Радио Шок. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Радио Шок.ру.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

сетевое издание «Радиошоу». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: сбываются.
1: Успех приходит к нам
0: порой всего на час.
2: Кхе-кхе-кхе.

Питере лето. В Питере лето.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Включи радио. Лови шок.

0: ресниц.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Johnson.

то, что я не был ласков с тобой. Ты ушла, а тебе одна память, твой зеленый платок носовой. Ты ушла, забрала все, что было, все, что я нажил вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла свой зеленый платок.

0: Телевидение «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Радиошок.ру

Zombify. Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.